Преосвященней Чорки епископа и митрополита нашего Кирвладимира и Боголюбивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство во Христе, диаконство за весь причитель людей,

0: Божиим благоговением и страхом Божиим входит до Него, Господе, мы помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Чтобы высвободиться нам из всякой скорботы, гнева и нужды, Господи, мы помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами единородного Сына Твого, с яким Ты благословенный, с пресвятым и благим, чтобы творчим Твоим Духом ныне и повсякчас и до

Святых ради нашего спасения, молитвами пречистої владычицы нашей Богородицы и Вседиве Марии, силой честной и животворящего Христа заступництвом святых небесных сил бестелесных, честного славного пророка и претечи и хрестителя Иоанна, святых славных и всеквальных апостолів, преподобных богоносцев, отцов наших, святителя отца нашего Миколая Мирликийского чудотворца, святителя отца нашего Яна Золотоуста, архиепископа Константинополя, святого священномученика Йосафата, архиепископа Полоцького, святых богоотців, Йоакима, Яни, преподобного отця нашого Теодора, священного учня святого Пахомія, блаженних священномучеників Северіяна, Бараника Якима,